Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Шахси Ишмакер Мардан Шаназиля Анасказа.
1: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
2: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Часто мошенники звонят от лица Центробанка и требуют быстрых действий с деньгами. Помните, сотрудники Банка России не обзванивают граждан.
5: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллығына бағышланған яңа проект «Мәңгілік Тукай». Һәр якшәмбе 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
6: Иғтибар! Иғтибар! Иғтибар! Болгар радиосы тәқдим итә!
7: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
8: Болгар радиосы фест!
7: Популяр жыршылар!
8: Дәртлі жырлар!
6: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі!
7: Килігіз!
8: Татнефть-аренаның бозын
6: біргәләп әрітік!
9: Билетлар кассир нұқтару сайтында.
10: ОО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы Бренчир. ОКН 118-784-71-89-586.
9: 2020 жыл. Ешіклі ауылды плюс.
11: Болгар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Бүгін 23 август күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күні яуым түшімнер күтілмей. Дүнияк күн батыштан күн яқа өзгерушен жел күн дауымында 23 градустан 28 градусқа қадар жылап. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 17 градус жылады көрсеті геомагнит қаратыныш 9-дан 2 бал білен белгілені.
0: Радиосында реклама.
2: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 88-55-52. 0+, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 2026 год.
4: Популяр жерша Дилени Матулина узынан мин башка деп исемленген концертына жокра. Бу гадигіна концерт тугел, ә анын ижат юлы турында музыкаль хикая. Мында сіз яраткан хитларгызны хэм бірінші тапқыр яңғыряшак үрьяна жырларыны ишетірсіз. Күңілі сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь. Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
5: Казан 2026 ел.
6: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы көнен Рубин һәм татар эстрадасы йолдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0320. Казан КПУФИКЕ 0+, 2026 ел.
7: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
8: Жей уте, эфойда сәлі қолашак. Диалог автода. Август буе йүрелген машина. Аларга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә. Турак диалог автоны сайтында оферта түгел.
9: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
10: Җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
11: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
12: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
13: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
14: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
13: Ах! Акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
14: Әйе.
15: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Ринат Гыйфанов.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зермо, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭП должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольное, без согласования ведение деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания». 8-800-2878.
3: Дамир, өзіңе чанган машинасы, әхатынына хавейл алғансың деп ішеттім.
4: Әйе, икісін де диалог автодан алды.
3: Қибат қашыққандыр, әзір пенсияге қадар ақшасын төлесің мі?
4: Юклайынды, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар, өзінде шоққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек, хәм іш пүшмақ аларға бұла.
2: Диалог авто, хавейл хәм чанганның рәсмі дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
4: Әйде ашық, шолтыра.
5: Акцессорда машиналар болғанда ғанда ғанда ғанда. Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
6: Эх ты бар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисез мә? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Минзеле районының заманча һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларыны ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сіз де біздің командаға қушылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
9: Ертеңгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Айқам Кореядан машиналар алып қайтады деп шеттім әлі.
1: Соң мен де шолардан алдым бетінде. Татар автоподбор, машинадан 100% қанағат.
0: Шулай мүні? Қазір запчасть алып қайталар екен.
1: Айда, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Жерлі сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Ихтибар! Ихтибар!
7: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар!
9: Дәртле җырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
9: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп эретик!
10: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае Казан РТ 6 районы 42 ел. ОГРН 116 16 90 15 67 37 2026 ел. Яшекләү 6+.
11: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай» һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшекләве 12+.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Флюра Талипова Кулахметова.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорибыз, ішлибіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Бүгін 23 август, екшәмбе күні Қазанда һәм Татарстанда аяз үшен болотлы күн яуым төшімнер көтілмей. Дөньяк күн батыштан күн яққа өзгәрушен жел күн дауамында 23 градустан 28 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 17 градус жылы геомагнит қаратыныш 9-дан 2 бол білен белгіләне. Судағы жылылық 19 градусына тәшкеледі.
0: Радиосында реклама.
6: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов, строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
7: Ишетесезме? Жей тоже.

0: спорт товарлары іздейсізме? Қазан шәһәрі Чиков урамы 25-ші йыртта орнашқан «Вперед» кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Эй, Вағи! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры,
2: а яйца в корзину не лезут.
1: Какое стероиды кушаешь? Это же ихлас.
2: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
1: Молодец! Мне тоже надо.
3: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
4: Яна Татаршира Олта. Гала-концерт. Ирка Зайна Фархаддинова. Нафкат Нигматуллин. Рустам Асаев. Рая Спасибов. Гульсерин Абдулина. Азат Абитов. Гульна Сафарова. Искандар Хайруллин. Эм Башкалар. Максус Влад. Рустам Набиев. Конкурс хитлера. Эм Хёна Зимышлер. 16 сентябрь. Пирамида.
5: Ящиклёвы Олта Плюс.
6: Трансфер бесплатно. С 1 сентября. Санаторий Радуга. Город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур. Шведский стол. Ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 2026 год.
8: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
9: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияті.
10: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, ез жиханға жанын үрі, әжейнің бар ұз дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
11: Болгар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.
12: Лилияна Ирназарова.

0: Кама тамағы 98.9 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
4: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, 1 грамм бренчир. ОКРН, 1884-7589-589-2026.
7: Ящик лево «Ото плюс».
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
1: Рустем Асадуллин. Норат Жилеге. Жер ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркімін әкіріп тауыш юлы аласыз.

0: радиосында реклама.
1: Яңа тәнетті 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа тәнетті 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Тулырақ Қозан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нчы корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Болгар радиосы фестнан генераль иганачесе СОПА «Мой сыр» комбинаты жауаплылығы шекленген жамғияты.
3: Күзнің оңышы яшәтә, қышның Орында ямы, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, өз дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
4: Здравствуйте, вас беспокоит из Центробанка. Для защиты ваших денег нужно срочно...
5: Стоп! Сотрудники Банка России не обзванивают граждан. При любых сомнениях звоните в свой банк. Его номер указан на оборотной стороне карты или на сайте банка.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Алмай Бэш. 106.1 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
4: Прорвемся.
3: Грязное стекло и фары?
4: Ерунда.
3: Гололед?
4: Выкрутимся.
5: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Ихтибар!
2: Ихтибар!
3: Ихтибар! Булгар радиосы тәкдимите!
4: Уникенче сентябрь, Татнефть аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр жыршылар!
5: Дәртләжерлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп
6: әрәтик! 2026 ел, яшекләу 6+.
7: Булгар радиосы фестның генераль иғынашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплығы шекленген жәмғиеті. Рәсми иғынашы клиника глазных болезней Күзләр клиникасы жауаплығы шекленген жәмғиеті. Булгар радиосы фестның иғынашысы Татмак. Һәр вакыт янашыда. УК партнер жауаплығы шекленген жәмғиеті.
8: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovikrt.ru. Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
9: Оул слушай радио тапшу.

0: кәсіпорынның иғанашысы Сельхозмаш, жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
2: Ихтибар! Ихтибар!
3: Уникальный сентябрь Татнефть аренада.
4: Булгар радиосы фест.
3: Популяр жыршылар.
4: Дәртле жырлар.
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез.
4: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп эрдик.
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 18-784-71-89-582.
6: 2026 ел. Яшикләу 6+.
8: Димәк, дөрес жауап.
9: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
8: Ай, сорауы да, жауабы да, бүләге дә, шәп кунак та, якшәмбе 16

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Тәрәзе керек ме?
1: Алтын кул.
0: Балконны пияларға ма?
1: Алтын кул.
0: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керек ме?
1: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Қамы тамағы районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ куеп бере ойышмасы. Тәрәзе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания «Чип и Дейл». Строительство домов по безопасной системе «Эскроу». 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда. Да, построят. Банк ВТБ ПАО.
4: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар Страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что 2 десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар Страхование. 20 лет заботы о вас.
5: Услуги предоставляется ООО «Акбар Страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года.
6: Яңа тәнетте 4L кроссовера, киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
7: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-40.
8: Популяр җырчы Дилә Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь. Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
9: Казан 2026 ел.
10: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
11: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
12: Йона Татаршира Олта. Гала-концерт. Ирка Зайнат Вархаддинова, Нефет Нигматуллин, Рустам Асаев, Роял Спасибов, Гульсерин Абдуллина, Озан Абитов, Гульна Сафарова, Искандар Хайруллин, М. Башкалар, Максус Клак, Рустам Набиев. Конкурс хитлера, М. Йона Зимышляр, 16 сентябрь, Пирамида.
13: Ящиклевый Олта Плюс.
14: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
16: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. ПССК Йылмай.
17: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Әлбәттә, синоптиклар ялгышырдым, кинандый зур бер айга 2 атнага инде. Фараз бирү авыр, шулай да яңгырлы көннәр көтелә. Алда һәм бүген исә менә урны белән яңгыр шулай ук иртәгә 23-28 градуска кадәр җылыда булырга мөмкин.
1: Радиосында реклама. Оҗмах эзләп шикелләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет сайт bakirova.com. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
2: НПО «Агротех Сервис» является официальным дилером заводов «Россельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротех Сервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭП должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольное, без согласования ведения деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону. Контакт-центра АО «Сетевая компания». 8 800 2878.
4: Яна Татар Жира Олта. Гала-концерт. Ирка Зайнаб Архатинова, Нефет Нигматуллин, Рустам Асаев, Раяс Фаситов, Гульсерин Абдулина, Азат Абитов, Гульнас Сафарова, Искандер Хайруллин, М. Башкалар, Максус Кулак, Рустам Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
5: Яшикләве 6 плюс.
6: Игътибар. 14 сентябрь. Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
7: Яшикләве 6 плюс.

0: сюда, там лето майында яшеренген. Там лето мая, жайтеме. Синең табында.
1: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
2: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
1: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
2: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
3: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Минзелинский район, село Кузембетево.
4: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішшілер, тірлікшілер, сыйыр сауышылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мін сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командыға қушылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
5: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
6: Жоапылығы шекленген жамғияты.
3: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Алмаз Зәкиев.

0: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрданшина Зиляна Асқызы.
1: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
2: Так в Доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание 129.
3: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Димәк, дөрес жауап.
6: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
5: Ай, сорауы да, жауабы да, бүләге дә, шәп кунак та, якшәмбе 16 сәгать 24 минутта Болгар радиосында булачак.
7: Уенда сүз.
5: Ихтибар белән тыңлагыз, яме?
8: 12+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Лилия Гыймадзинова. Яратканда. Жер шоса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: J.U.T. F.O.D.S.E. L.K.O.L.A.S.H.A.K. Диалог автода. Август бойы юрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық текшірілген автомобиллер біздің автосалонларда күте. Турақ диалог автонықтару сайтында аферты түгіл.
1: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
2: Подробности на сайте mostovikrt.ru.
1: Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
3: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
5: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
6: Болгар радиосы фестнің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
7: Әлімтә үшін озырақ түлерге, ләкин өз номеріңі сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, әм шелтәр ішіндәгі шексіз шалтыратулар. Номеріңі бұшлай көшіребіз. Бекловы, Литай.
8: Акция 2026 жылының 31 декабрына қадар. Толырақ мәлімет Литай топтару сайтында.
9: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
10: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
11: Болгар радиосы фест.
12: Популяр җырчылар,
13: дәртле җырлар,
14: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
15: Килегез!
16: Татнефть-аренаның бозын
17: бергәләп бердик.
18: Билетлар kasir.ru сайтында.
19: ООО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Казан, Талс, Программа «Бранчир». ОКРН, Изун, Сигас, 584, 7189, 5600.
20: 2026 ел, ящик для «Олта плюс».
21: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
22: Рафил Жәләлиев һәм Илмира Гөлханова.

0: Һәм йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Вам звонит сотрудник Банка России и предлагает перевести деньги на безопасный счет? Не сомневайтесь, это мошенник. Никаких безопасных или защищенных счетов нет. Немедленно прервите разговор и положите трубку. Не давайте мошенникам шанса.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: аварию.
1: В кино опоздаем.
0: Выберем другое.
1: Не хочу другое.
0: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
1: Пап, давай помедленнее.
2: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: біздің театр логотипі түшкен кружка, қалем, һәм блокнот біздің бір спектакліге шақыру билеті. Тапшырылған хатлар спектакліне шақыру. Мен сізді күтем келеді.
1: Демек, ол спектакльдер сен ойнайсың енді.
0: Соң әлбетте енді. Сізге менен мындай сұрау. Перламутр деген сөзінің татаршасы нәрсе бола?
1: Ишеттегіз, әйме? Демек, бөлек иесі боласығыз келсе, ошығығыз, рәхімейтігіз, Макс қайозығыз, фикірлерігізіні, жауапларығызіні 8-9-7-85-55-91-5 номерына. Алсу, илхамын келіп тұрсын, көңілі шығырлар, язарлық, сәбәплер де болсын. Күтіп алған 20 йылдан артық театрда қызмет ету үшін де күткен түп ролләрне һәм тамашашы қоршына шығып, труппадағы иң соңғы артист болып баш иесі күннәрің алда болсын. Оңышлар тілейбіз сеңа. Матур ролләр, матур ижат тілейбіз.
0: Рәхмәт, бек зор Рүстем. Мен де сеңа шуларны оқып тілейм.
1: Рәхмәт, сау сәлемет болы.
2: Ойында сөз.
3: Топшыру Татарстан рәйсе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
4: Булгар радиосында реклама.
5: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кибіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
6: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
7: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание 129.
8: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните! Травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
9: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Яңа тәнетті 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа тәнетті 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Тулыра Қозан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нчы корпусында урнашкан Тенет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синең табында.
1: Татар автоподбор егетләре Кытайдан Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
2: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
1: Шулай мени? Хәзер сапчасы алып кайталар икән.
2: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
3: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә. Турак диалог автоны сайтында оферта түгел.
4: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембисевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембисевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
5: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Россельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
7: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе «Сельхозмаш».
8: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
4: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Ильшат Вәлиев.

0: Радиосында реклама.
1: Популяр жүрші Дилен Нигматуллина өзінің «Мен башқа» деп есімленген концертына шақыра. Бұл ғади ғана концерт түгел, ә оның ижат жолы турында музыкаль хикая. Мұнда сіз яратқан хитларыңызды һәм бірінші тапқыр яңғырайшақ өр-яңа жырларыны ишетерсіз. Күңілле сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь. Чулпан мәдени үзәге. Билеттер сатуда.
2: Қазан 2026 жыл.
3: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч» пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
4: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через Росагролизинг, а также на условиях регионального субсидирования. Агромастер. Европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
5: Бұжымақ үзіліп, шетелдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, құдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт бакирова.ком.
6: Алдан табиб белән кеңәшләшү керек.
7: Сәлем, Фәри. Кореядан машина кайтартам әле.
8: Китана!
7: Нишек? Татар автоподбор турында белмейсің мені? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Әрбір машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
8: Қибаттыру?
7: Юкла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қарале. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырап 8937-293-45-65.
9: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик». Строим для жизни.
10: Подробности на сайте mostovikrp.ru.
9: Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
11: Ихтибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
12: Яшикләү 6+.
13: Яңа Татар җыры 6. Гала концерт. Иркә Зәйнәп Фәхретдинова, Нәфкат Нигъмәтуллина, Рустам Асаев, Раяз Фасипов, Гөлсерин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлнас Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рустам Нәби.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Сам был для Биш-ФМ.

0: Радиосында реклама.
1: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 2056-26, код города 88552. 0+, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 2026 год.
3: Торопитесь, акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов.

0: Автоподбор каналына языл. Онда барсы да күрсәтелгән.
1: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стомс стоматологиясе ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясен узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стомс стоматологиясе балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биек тау, Полевая урамы 40 ГЮРТа.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Ихтибар! 14 сентябрь. Шулпан Мәдәният үзәге. Холкым жырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
4: Яшикләү 6+. Ауыл сулышы радиотапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
5: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
6: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: Болгар радиосы фестның иганәшесе Татмак. Һәр вакыт янәшәдә. УК партнер жоплыгы шикленген жамгаяты.
8: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауна. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Ләйлә Галиева.

0: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар Страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что 2 десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар Страхование. 20 лет заботы о вас.
1: Услуги предоставляются ООО «Акбар Страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года. Реклама.
2: Яна Татаршера Олта. Гала-концерт. Ирка Зайна Фархаддинова. Нефет Нигматуллина. Рустам Асаев. Рая Спасибов. Гульсевин Абдулина. Азат Абитов. Гульна Сафарова. Искандар Хайруллин. Эм Башкалар. Максус Влад. Рустам Набиев. Конкурс хитлары. Эм Хёна Зимишлер. 16 сентябрь. Пирамида.
3: Яши Клёвы. Олта Плюс.
4: Терезе керекме?
5: Алтын Кул.
4: Балконны пьялаларгамы?
5: Алтын Кул.
4: Үйге, террасаға да шанышлы столлар керекме?
5: Алтын Кул. Алтын Кул Апас, Койбыш, Буа, Тәтеш һәм Қамы тамағы районнарында йыртлар пьялалау һәм профессиональ куеп бирү ойышмасы. Терезе сойласаң, Алтын Кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
6: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
7: Китаннан.
6: Нишек? Татар автопатбор турында белмейсің мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
7: Кыйбаттыру?
6: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
8: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Яңа тәнетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
10: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз.
11: Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 8965-620-44-44.
12: Казан мэриясы тәкъдим итә. 27 август кичке сәгать 6-да Кабан күле яр буенда Камал театры амфитеатрында бию көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр биючеләр ниһаят күзгә күз очраша. Иң шәп биючене ашыклар вакыт. Җырлы биюле бәйрәмгә рәхим итегез. Яшикләве 6+.
0: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
13: Кызның уңышы яшәтә. Кышның Қорында әмі, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, ұз дәмі. Жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 90

0: Мактаныш. 103.1 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в Доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
5: Они вас будут пугать, торопить, говорить, что вас только что хотели взломать, а в конце обязательно прозвучит:
6: надо срочно спасти деньги и перевести их на безопасный счет.
5: Немедленно положите трубку, потому что никаких безопасных или защищенных счетов для спасения денег от мошенников не существует. Это одна из самых популярных схем обмана. Не попадайтесь на нее.
7: Их ты бар!
8: Их ты бар!
9: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
11: Булгар радиосы фест!
10: Популяр җырчылар!
11: Дәртле җырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
10: Килегез!
11: Татнефть-аренаның бозын
9: бергәләп әрәтик!
12: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Казан РТ 600 евро на 42 евро. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Хәмит Мәкәримов

0: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б возле РКБ.
2: Татар автоподбор егетләре Кытайдан Кореядан машиналар алып кайтады ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
2: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
4: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rp.ru. Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
5: Трансфер бесплатно. С 1 сентября. Санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур. Шведский стол. Ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+ имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 2026 год.
7: Дамир, узене чанган машинасы. Эхотанына хавейл алгансын деп ишеттем.
8: Эйе, икесінде диалог автодан алдым.
7: Кыйбат кашыккандыр. Хазыр пенсияге кадар акшасын түлесің ми?
8: Йоклай инде. Диалог автода 830 мың сумга кадар ташламалы. Үзінде шоққаттым. Мұңа бит не қадар шек-шек әм іш пүшмағаларға бұла.
9: Диалог авто. Хавейл әм Чанганның рәсми дилері. Тулырақ

0: 208-67-77 телефон аша. Козан коды 843. Эйде ошык! Шолтырат! Акция сотуда машиналар болганда ғана эле акция түгел.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти.

0: Первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
1: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.